0: гнала.
1: Ну, я думаю, что чувство патриотизма и гордости, и очень приятно, что нас пригласили.
2: Мы чувствуем себя патриотами. Мы горды, что нас сюда пригласили, потому что здесь мы впервые выступаем в концерте для колесочников.
1: Для колесочников мы впервые, мы еще ни разу здесь не выступали для них.